0: Алло, доброе утро, Радио Энерджи, честные почитания.
1: Здрасти.
0: Можем ли да се поздравим днес с Коко Джамбо, но тази оригиналната версия, не каварите, говоря за...
1: Ама ние пускаме само оригинал, аз друг вариант.